Ну, я слышал, что мы осуществляли свою насадку за морг на траву, что ли? Наверное, произвестила аэролокал. И были аэролокалы, что мы опасали, а там морг сели. Они говорят, как я фатфатин, и там морг сели, параллельно. А, for example, бахморка, айханека, одолуга, дьотанга, долуга, а там морг сели, наверное, удар работа. Не то, что я паял мунту, там рубей, и после того, как я морг сели, афетаду. И дома, как я смотрел, и до пусть я говорю,